Don't.

Утром пораще, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
5: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски.

0: закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107,7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Прекрасное сентябрьское утро за окном, друзья мои. Сентябрь вовсю радует нас превосходной погодой. Ну а мы радуемся тому, что шоу «Хорошее начало» снова, как и всегда, звучит из ваших приемников. Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин. С самого раннего утра примчались для того, чтобы дарить вам превосходное настроение, рассказывать о самых свежих новостях и в республике, и за ее пределами, конечно же, общаться с вами в двустороннем режиме. Это можно делать, напомню, в нашем вайбере плюс 373-533-677. Его номерок неизменный. Также у нас есть страничка в Instagram inter.fm. Обязательно подписывайтесь, если еще нет. Мы там выкладываем превосходные рилсы, истории со жизни радиостанции. И не только. Заходите, оставляйте свои реакции. И, конечно,

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд.

0: или по телефону 08 50 08.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.

0: новую машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

0: нет тебя. Мир с рассветом новый день, день, в котором нет тебя. Мир с рассветом новый день, день, в котором нет тебя.
1: Что день грядущий нам готовит? Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
2: Пришло время узнать гороскоп на сегодняшний день. Давайте пройдемся внимательно по всем знакам зодиака, начиная с Овнов. Сегодня вы будете чувствовать себя

помолодевшим. Главная задача при этом окончательно не впасть в детство, потому что, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью. Тельцы, сегодня вам будет трудно быть спокойным. Оглядите себя с пристрастием. Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от общения с детьми или с веселыми людьми. Близнецы, сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие. Раки, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим. Львы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно, гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм. Девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может негативно отразиться на вашей карьере. Весы, чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет. Звучит многообещающе. Скорпионы, если вы когда-нибудь засадитесь за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте. Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет у вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку. Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций. Водолеи, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезней. И, наконец, рыбы. Сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени сейчас, потеряете куда больше в будущем. Вот такие вот прогнозы оставили нам звезды на сегодняшний день, придерживаться их или нет. Дело ваше, наше дело предупредить. Мы продолжаем эфир на любимой частоте прямо по курсу новости. Оставимся вместе.

куда идти на российские выборы. 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполь, 8 утра. Здравствуйте. Более 1000 нарушений за неделю операции «Внимание, дети». Каждое шестое – превышение скорости, а каждое десятое – разметка и знаки. Их игнорируют водителя. Пешеходы также нарушают, хотя и значительно реже. Экипажи ГАИ с 1 сентября дежурят у школ, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков. Декада «Внимание, дети» завершится завтра. Проверить легкие могут сегодня жители рыбницкого села Большой Молокиш. Передвижной флюорограф с 9 часов утра будет стоять у здания амбулатории. Сделать снимки все желающие смогут до часа дня. Косить амброзию уже неэффективно, поэтому надо перенимать опыт аграриев, которые используют химические препараты для борьбы с амброзией. Это предложил вице-премьер Виталий Нягу на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Он привел пример. Аграрии 3 года боролись с амброзией препаратом, который точно работает по сорняку аллергену, не повреждая другие культуры. Это должно принести положительный результат, считает вице-премьер. Он поручил главам госадминистрации составить реестр пустырей участков с амброзией, чтобы централизованно закупить и использовать препараты, как это делают для борьбы с комарами и клещами. Этот вопрос важный, общереспубликанский, отметил Виталий Нягу. Синдром 7 сентября обнаружили медики Приднестровья. Так называется состояние ребенка, который еще не адаптировался к ранним подъемам в школу. А еще 7 дней длится инкубационный период вирусных болезней. Дети, едва приступив к учебе, уже начали болеть. Только в Тирасполе в поликлинику на Кировском накануне пришли с синдромом 25 школьников. По словам врачей, дело в контактах ребят в закрытых помещениях. Вирусы так распространяются быстрее. Дальше болеющих школьников будет еще больше, прогнозируют педиатры. И о погоде на сегодня, 9 сентября. Малооблачно, без осадков. Температура днем составит 27-29 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юность 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери.

0: ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Итак, прямо сейчас самое-самое время, ну, мы уверены в этом уж точно, поговорить о погоде, что обещают нам синоптики на сегодня. Ну, утро достаточно комфортное, давайте так, по сравнению со вчерашним, вполне себе даже неплохо. Сегодня синоптики говорят, что будет где-то в районе плюс 28 градусов днем, а то бишь будет, ну, все еще как будто бы по-летнему, но такому, по-приятному летнему. Не плюс 38, и спасибо, плюс 28, это, в принципе, хорошо. Юго-восточный ветер на юге республики, который принесет, будем надеяться, тоже тепло. Так, на вечер обещают плюс 21, завтра утром плюс 18 и плюс 30 дневная температура. Ну, лето нас отпускать все-таки пока еще не планирует. На севере республики сегодня синоптики обещают плюс 30, правда, сейчас достаточно прохладно, около плюс 13. А вот завтра будет плюс 31, утром, правда, плюс 14, но, тем не менее, все-таки дневная температура пока еще летняя. Утром такой вот небольшой, непонятно что, а вот днем вполне себе хорошо. Так, на выходные синоптики

Заглянем туда, обещают дожди на севере республики, а вот на юге они говорят, что в принципе в выходные, если и покапает, то несущественно, но будет в районе плюс 27. В общем, вот такая погода в ближайшее время, будьте к ней готовы, одевайтесь по погоде, ну и перед тем, как выходить, либо смотрите прогноз, который обещают синоптики, либо слушайте радио Интро-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги...

0: тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Ну что ж, есть у нас события, которые отметились как-то в календаре, о них и поговорим, о сегодняшней дате конкретно. В 1839 году Джон Гершель сделал фото на стеклянной пластине. Полученное изображение телескоп считается самым ранним сохранившимся фото на стекле. Постараемся сейчас найти в хорошем качестве и выложить в наш Инстаграм. Двигаемся дальше. 1886 год. В столице Швейцарии Берне подписана конвенция об охране литературных и художественных произведений. Это первое международное соглашение в области авторского права. Вот тут стало интересно. Среди наших слушателей есть ли кто-нибудь, у кого есть какое-нибудь авторское право на что-либо? Если есть, или у ваших знакомых, или у вас самих, или у родственников.

0: Расскажите в Вайбере плюс 373-533-6177. Можно даже с фотографиями, с видео, в принципе, с чем угодно. Так, двигаемся дальше. 1892 год. Американский астроном Бернард открыл пятый спутник Юпитера Амальтею. Если есть среди нас астрономы, то, возможно, это событие вас как-нибудь зацепит. 1893, точнее, год. В Германии создан футбольный клуб «Штутгарт». Если болельщики, тоже рассказывайте. В 1911 в Англии начала действовать авиапочта. И уже в 1913 русский военный летчик Петр Нестер впервые выполнил фигуру сложного пилотажа. Называется она «Мертвая петля». Сейчас она знакома всем. Это когда самолет летит по прямой, потом делает такой опа, оборот. В общем, страшная вещица, особенно на тех самолетах. Это надо было прям смелость иметь. 1926 год. Основная американская телекомпания NBC. Знакомая нам тоже в том числе. 1956. 21-летний Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении. И потом как закрутилось, как завертелось, как понеслось. Да, с выходом фильма многие ознакомились с тем, что судьба у этого человека была не такая уж и радужная. Будем надеяться, что все-таки Элвис Пресли где-то в своей жизни был счастлив. 1970 год. Значит, выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». То бишь, та самая копейка. У кого-то она была, у кого-то, возможно, у родственников тоже она была. Кого-то, может, до сих пор сохранилось. По праздникам пробежимся. Международный день красоты. Сегодня всех поздравляем. День изобретения новых привычек и Всемирный день сельского хозяйства. Вот такие празднички сегодня. Всех причастных поздравляем. Напоминаем еще разочек, если вы футбольный фанат Штутгарта, если вы, например, обладаете каким-нибудь авторским правом на что-то, все это дело присылайте в Viber. Плюс 373-533-6177.
1: Календарь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в столице. Здравствуйте. 20 сентября приднестровские россияне проголосуют на выборах депутатов Государственной Думы России. В нашей республике откроют избирательные участки во всех городах, решил ЦИК России. Больше всего 6 участков в Тирасполе. Это дворец республики в центре на Покровской, дом юнармии на Бородинке, 15-я школа на Кировском, 12-я и 18-я школы на Балке. Участок будет и в Доме народных традиций, в Красных казармах. По одному откроют Днестровские, Слободзеи, Григориополь, Рыбница и Каменки. Все участки расположатся в Домах культуры. А в Дубосарах проголосовать приднестровские россияне смогут во Дворце детско-юношеского творчества. В Бендерах определено 3 места для выборов депутатов Госдумы. Это ДК Ткаченко, здание политеха на улице Бендерского восстания и 18-я школа. Участки откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Протест Кишинева из-за избирательных участков Приднестровья противоречит обязательствам, взятым Молдовой как государством-членом ОБСЕ. Так российский посол Олег Озеров прокомментировал позицию молдавских властей. Они считают открытие участков Приднестровья недружественным шагом. Принцип ОБСЕ – создавать условия, чтобы обеспечить избирательные права граждан, проживающих в странах-членах ОБСЕ, напомнил Озеров. Молдова нарушает этот принцип, дипломат подчеркнул. России очень важно, что жители Приднестровья активно участвуют в выборах, проявляет свою гражданскую волю. Другим темам. Лето уходит. Число пациентов с кишечными расстройствами идет постепенно на спад. За неделю зафиксировано 118 случаев, почти половина заболевших дети. Ситуация неустойчиво благополучная, считают эпидемиологи. По Тирасполю тоже курсирует флюроавтобус с сегодняшнего дня, и почти 2 недели спецтехника пробудет в Кировском микрорайоне у 3-й поликлиники. Обследоваться жители могут каждый будний день с 8:30 утра до 12, сообщает Минздрав. Первую магнитную бурю сентября переживает сейчас Земля, пока она слабая, относится к первой категории по 5-бальной шкале, но возможно усиление, считают ученые солнечных лабораторий. К планете только подходит основная масса плазменного облака, которое выбросило Солнце несколько дней назад. Геомагнитные колебания продержатся еще около суток. И о погоде. В столице 18 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите

0: со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: Я никому не скажу.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, всех приветствую на читателя любимой радиостанции, как и всегда, в этот день недели, в самой серединочке, для того, чтобы напитаться премудростями жизни с детьми, у нас «Мамина школа» и в гостях Олеся Новикова. Олеся, привет.
2: Всем привет, друзья.
1: Итак, что, начался новый учебный год, 6-7, так сказать, да простят меня все взрослые. И, конечно, вместе с учебным годом не только радости пришли в жизнь родителей и детей, но и в том числе всячески нестандартные доселе ситуации.
2: Хорошо, что ты не сказала, что сложности, не будем сразу всех запугивать. Действительно,
1: нет, ну какие сложности? Незнакомые.
2: Да, появились новые задачи, которые нужно решать. Предлагаю сегодня поговорить о детях, которые перешли в среднюю школу.
1: Так, это пятый класс.
2: Да, у меня просто тоже ребенок в пятый класс перешел. Я сейчас в эту информацию погрузилась, и есть чем поделиться с родителями. Я уверена, что таких родителей много. Причем, даже если ваш ребенок уже где-то в шестом классе или перешел в новый класс, эти рекомендации тоже будут для него полезны.
3: Так, а в чем отличие? Вот он ходил 4 года с одними и те же же людьми. Потом просто на класс старше.
2: Классный вопрос ты, Славик, задаешь. В чем отличие? Как минимум, ты был в начальной школе, там, самый старший уже в четвертом классе, а теперь ты перешел в среднюю школу, и ты тут самый младший. Ага. Ты как минимум ничего не знаешь. Тебе как минимум, ты раньше сидел в одном кабинете, теперь тебе на каждый новый урок надо бежать в другой кабинет. Мой сын уже реально столкнулся с этой проблемой, он уже один раз заблудился, его класс ушел раньше, и он сделал, на самом деле, хотя я не успела ему об этом сказать, очень верную вещь. Он обратился за помощью к взрослому, которого он знает. И вообще, и этот взрослый, естественно, просто помог ему, подсказал, куда идти.
1: Что это был за взрослый?
2: Это был классный руководитель. И это супер правильная стратегия. И вообще, наша задача родительская как раз помочь ребенку найти в школе того самого взрослого, единственного, который может ему помочь, если что-то случится. Понятно, что это не тот взрослый, который там будет его любить как родного. Или тот взрослый, которому надо будет там обязательно рассказывать все какие-то нюансы личной жизни. Но если у тебя в школе какие-то конфликты с одноклассниками, если у тебя, возможно, какие-то там не получается построить отношения с другими педагогами, возможно, ты там чувствуешь тревогу перед контрольной, или ты столкнулся с буллингом, или ты вот потерялся, или что-то потерял, какие-то вещи, или что-то произошло в школе, и ты боишься сказать родителям, или у тебя даже есть ощущение, что вот что-то тебе объясняют, ты ничего не понимаешь, то есть нам нужен вот этот взрослый для того, чтобы в школе появилось ощущение безопасной среды, что да, если у меня что-то пойдет не так, а в школе может что-то пойти не так,
1: обязательно
2: у меня
1: пойдет.
2: Есть секунду, кто-то, да, кому я подойду, по крайней мере, могу об этом сказать. И мы еще должны понимать важный нюанс, что в начальной школе нашего ребенка классный руководитель знал полностью. Он знал, как он реагирует на критику, он знал, там, боится ли, не боится он отвечать у доски. То есть вот какие-то вот нюансы характера и личности
3: даже
2: ребенка.
3: Даже на что он ответит, а на что нет.
2: То в средней школе, скорее всего, каждый предметник будет знать вашего ребенка только со своей стороны. Допустим, он на биологии болтает, учитель сразу на него ярлык повесил. Болтун там, не слушать, невнимательный. А на математике сидит, молчит там на задней парте, боится, чтобы его не спросили, скажут, что ничего не понимают. И вот как раз вот хорошо бы, чтобы вот этот взрослый появился для того, чтобы он его тоже немножко со всех его граней узнал, и тогда этому ребенку будет намного легче в школе себя чувствовать.
1: Как выбрать такого взрослого?
2: Вот сейчас мы будем говорить. Выбрать не получится, понимаете? Опять же, пятый класс, в чем его проблема? У ребенка появится и должно

0: должно появиться намного больше самостоятельности, чем было у него в начальной школе. И взять просто на себя задачу прийти в школу, просканировать всех учителей, выбрать того, кто нравится маме, и каким-то образом туда вот отправить ребенка, к сожалению, не получится. Все-таки нам придется довериться нашему ребенку, но мы можем его направить. Как мы можем это направить? Смотрите, у нас очень часто бывает такое, что вот когда ребенок пошел в школу, мы там все свое внимание на оценке. То есть каждый день он приходит в школу. Что ты сегодня получил? Двойку? Почему ты получил двойку? Что? Это несправедливая двойка. Так, сейчас я позвоню, напишу в Вайбер учительнице, сейчас я с ней разберусь. Вот на эти вещи я бы не рекомендовала тратить свои ресурсы. Лучше как раз вот давать ребенку вектор, на какие вещи стоит обратить внимание. Да, мы можем спросить его, тебе нравится твой классный руководитель? Если он скажет да, то мы можем подсказать, что, слушай, если какие-то сложности, обращайся к нему. Но при этом мы должны понимать, что классный руководитель, при том, при всем, что он может быть просто невероятно хорошим человеком, он может быть суперопытным педагогом, но он может просто с вашим ребенком по темпераменту не совпасть, эмоциональной вот нет связи. И мы не можем вот ожидать от него такой конкретной вот какой-то вот настройки именно на ребенка. Поэтому мы ребенку задаем вопросы. Время от времени, настраивая его вообще вот эти вот антенки, да, душевные, на то, чтобы он, если мама об этом спрашивает, значит, скорее всего, это важно и нужно на это обращать внимание. Слушай, кому бы ты подошел в школе, если бы у тебя возникла проблема? Просто вот такой вброс, да, периодически за ужином вместе сидим, спросили, что ответит? Скорее всего, он ответит, не знаю. Но этот вопрос уже вот семечко посадит в голове, что он будет в школе думать, слушай, а действительно, кому бы мне вот было комфортно? То есть, а кто у вас из учителей нормально объясняет? Слушай, а с кем там у вас проще в школе разговаривать? Вот эти вот вопросы. А кто тебя сегодня из взрослых, там, из учителей, может быть, в школе поддержал? И получается, этими вопросами мы выстраиваем карту взрослых для ребенка. У него в голове появляются какие-то вот портреты этих учителей, и в те моменты, когда возникнут какие-то проблемы, у него это что-то маячком замаячит. Кстати, про проблемы я бы тоже хотела поговорить, раз уж мы сегодня с вами говорим про среднюю школу и про то, что ребенок хочет, не хочет, но он должен уже становиться самостоятельным. Потихонечку мы эту самостоятельность отдаем. Желательно, вот я буквально вчера брала интервью у детского психолога, и в субботу выйдет в маминой школе, она говорила о том, что желательно ребенка не макать сразу, как в воду с головой, который не умеет плавать, вот в эту самостоятельность. Постепенно отдаем. Тут перестаем, там, не знаю, портфель контролировать, там, перестаем сборы в школу в качестве одежды. Да, то есть потихонечку ему отдаем и должны, опять же, держать в голове, что даже тот ребенок, который в четвертом классе уже отлично самостоятельно делал уроки, прекрасно собирал портфели, все у него получалось хорошо, в пятом классе может немножко вот назад.
1: Ну, это частая история, кстати.
0: Да, во-первых, было лето, во-вторых, вот он пришел, на него такая сейчас серьезная эмоциональная нагрузка, и не только эмоциональная, но сейчас пойдет и академическая, потому что много новых предметов добавилось. Поэтому, если немножко скатился, если где-то притормаживает, помогайте, не надо его. Ты что? Ты уже большой, тебе 11 лет, там, а ты до сих пор ничего не можешь. Наоборот, пусть дома вот это будет ощущение того, что здесь мне помогут и поддержат. Так вот, про проблемы я все-таки хочу вернуться. Я бы рекомендовала разделить проблемы на три категории. И когда вот эта категория в голове, опять же, просвечивает, то ты примерно понимаешь, нужна ребенку в этот момент помощь или нет. Так. Вот первый уровень. Это вот из серии «Сам решу». По крайней мере, попытаюсь. Это когда там ты забыл ручку, ты хочешь пересесть на другую парту, хочешь сидеть с другим одноклассником, ты что-то не понял, ты можешь переспросить и сказать, что я не понял. То есть ты там не записал, что задано. То есть вот эти вещи ты решаешь сам. Ты звонишь одноклассникам или подходишь к классному руководителю и формулируешь, и сам пытаешься. Если у тебя вдруг не получается, у тебя есть я, мама, ты ко мне можешь подойти с этим вопросом, я что-то придумаю. Я не решу за тебя, но я тебе подскажу. Дальше, второй уровень проблем. Ты пытаешься решить ее сам, ребенок, но я как родитель тебя поддерживаю. Что это может быть? Допустим, не получается у него договориться с учителем, у него есть какие-то конфликты, опять же, с педагогом или с одноклассниками. Или учитель, возможно, неправильно интерпретирует его поведение, то есть, возможно, воспринимает его, как будто он специально там на зло делает. На самом деле, возможно, у ребенка какие-то особенности есть в развитии. То есть, что в этот момент мы ребенку предлагаем? Слушай, давай вместе придумаем, чтобы ты мог учителю ответить, а ты уже сам вот это скажешь. Вот, вместе, да, решим? опять же, если у него все-таки не получается, мы подключаемся. Но даем ребенку возможность хотя бы попытаться. И третий уровень проблем, когда вмешательство взрослого просто необходимо. И я думаю, вы примерно понимаете,
1: ну,
0: что...
1: примерно,
2: ну,
1: да.
2: Конечно, да.
0: Это буллинг, это системные унижения.

0: унижение, оскорбление, это какое-то вот ощущение небезопасности в школе, дискриминация, физическая агрессия, любые угрозы. Вот тут мы вообще ничего не говорим ребенку. Слушай, запомни вот эти слова, вот тебе шаблон ответа. Попробуй ответить вот так. Нет, вот здесь мы уже включаемся, подключаем других взрослых, подключаем педагога, классного руководителя, возможно, нужно будет обратиться к директору. То есть тут вы не даете ребенку решать эти проблемы самостоятельно. И вот под финал нашего разговора я бы хотела сказать о том, что если вы вот сейчас нас послушали и поставили перед собой задачу помочь ребенку найти своего взрослого в школе, именно для того, чтобы ему проще было решать эти проблемы.
1: Ну и самой полегче было.
0: Да, и самой в том числе полегче было. Вы должны понимать, что если с первого дня у вас не получится, то есть он пришел там, не знаю, там какое сегодня число, сентября, и не нашел сегодня, mm-hmm. это не катастрофа. Вы должны понимать, что на построение отношений, на то, чтобы у ребенка появилось ощущение, что я этому взрослому могу доверять, как минимум нужно время.
2: Ну, да.
0: Поэтому да, вы его направляете, да, вы задаете ему те вопросы, о которых я говорила, да, вы в принципе подсвечиваете, что это было бы классно, потому что, mm-hmm. возможно, у ребенка даже мысли нет о том, что взрослым можно обращаться за помощью. И если мы его направляем, поверьте, адаптироваться, когда и в школе есть взрослый, который тебя чуть-чуть поддерживает, и дома у тебя такая гавань безопасности, где ты приходишь, и все свои сложности тоже можешь там дома уже оставить и переварить, адаптация пройдет спокойно, вы вообще не заметите, что там появилась какая-то средняя школа.
2: Ну, класс. Ну, слушайте, тут еще главное родителям следить за собой, в
0: да.
2: том числе, потому что от ребенка мы можем требовать чего угодно, а сами при этом не исполнять простых каких-то
1: вещей. Вести себя как
2: вещей.
1: Дети, да?
2: Да, да, да. Поэтому будем надеяться, что разговор этот был полезным. Олеся, спасибо еще разочек. Ждем тебя в следующую среду обязательно.
1: Ну и напомним о том, что в субботу на телеканале ТСВ в 9 часов утра «Мамина школа» также будут обсуждаться вопросы, подсвеченные сегодня, будут обсуждаться с психологом. Так что, друзья, девчонки и мальчишки, а также их родители, суббота, 9 утра, телеканал ТСВ. Олеся, спасибо.
0: Всем пока, друзья.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 7.

0: России. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.

0: телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-5-72-72. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, всем доброго утра желаем, особенно доброго утра желаем всем причастным к деятельности Тираспольского виноконячного завода «Квинт». Сегодня заводу исполняется 129 лет. Давайте поаплодируем. Такой цифры, такого возраста, мне кажется, очень мало кто может похвастаться, мало какое предприятие в Приднестровье. Мы, конечно, поздравляем, это мало того, что наши спонсоры, так еще и наши друзья. Максимально приятно было смотреть, и как проходит производство. Мы были на экскурсии на заводе. Максимально приятно всегда работать с представителями завода «Квинт», потому что мы, соответственно, с ними работаем каждый день, и это приносит огромное количество радости. Ну, а также вам тоже может принести немножечко радости. В этот день сегодня в Тирасполе открывается новый фирменный магазин.
2: Да, да, прийти в него стоит, потому что завод обещает сюрприз покупателям, yeah. Это хорошо, но часто, на самом деле, завод «Квинт» делает сюрприз с помощью нас, с помощью своих акций, с помощью экскурсий, с помощью, в принципе, своей продукции. Mm-hmm. Благодаря этой продукции нас знают практически во всем мире. Конечно. В общем, огромное множество плюсов и огромная благодарность, конечно же, заводу за их деятельность. А также завод «Квинт». Сегодня это, скажем так, представитель стабильности, да, да. Традиции и чего-то волшебного тоже. Безусловно. В том числе.
1: Безусловно. Друзья, мало того, к своему дню рождения, к 129-летию, сделали ребрендинг. Mm-hmm. То есть, если раньше логотипом завода была такая капелька с виноградным листиком внутри, сейчас это совершенно другая штучка. Знак бесконечности, который отражает полный цикл производства от виноградного лозы на склонах Днестра до упорки бутылки. В этих линиях зашифрованы и сама река, и холмистые берега региона.
2: Ну что ж, мы пожелаем заводу процветания, пожелаем радости, пожелаем как можно больше довольных клиентов, ну и, конечно же, как можно больше интересных, скажем так, вливаний, назовем так, в свою работу. Что ж, поздравляем еще разочек, и можно нам немножечко аплодисментов для того, чтобы зафиксировать все это дело.
1: Поздравляем, конечно же, и помните о том, что у нас программа по заявкам впереди. Поздравить всех своих знакомых, родственников, возможно, самого себя с праздником, если вы имеете отношение к этому производству, легко, просто и по-прежнему бесплатно.

0: Inter FM. Новости на Inter FM.
1: Раз поле 10 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. Более 1000 нарушений за неделю операции «Внимание, дети». Каждое шестое – превышение скорости, а каждое десятое – разметка и знаки. Их игнорируют водители. Пешеходы тоже нарушают, хотя и значительно реже. Экипажи ГАИ с 1 сентября дежурят у школ, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков. Декада «Внимание, дети» завершится завтра. Дорожные ремонты идут в Бендерах, приводят в порядок круг и дорогу в направлении Каушан. В Слободе дорожники занимаются ямочным ремонтом сразу в нескольких местах, в самом райцентре, в селах Фрунзе и Новосавицкой. Работу и планы слободзейского ДСУ обсудили в госадминистрации района. Финансирование ремонтов поступает поэтапно, с поквартальной разбивкой, но дороги делают. В планах ремонт в Глином, Красном, Карагаше, Владимировке, Кицканах и других селах. Особое внимание уделят объектам, где финансирование предусмотрено на осень, чтобы закончить до холодов. Студенты колледжа и профтехучилищ смогут совмещать учебу с практикой на предприятиях. Правительство обновило правила дуального обучения. Практике отводятся более 60% учебной программы, чтобы студент после выпуска уже имел опыт работы и мог сразу приступить. Старые правила дуального обучения действовали с 2018 года. Для тех, кто сейчас учится, ничего не изменится. Ранее заключенные договоры продолжат действовать. Гонкой на драконах отметит свою годовщину Государственный таможенный комитет. В эту пятницу в Тирасполе пройдет регата. Команды будут соревноваться на лодках-драконах и в нестандартном формате. На первом этапе грести будут 1000 метров, на втором и в финале половину дистанции. Состязание будет интересным. Заявки на участие в регате ГТК уже подали 17 смешанных экипажей, то есть мужчины и женщины в одной команде, плюс исключительно женских 6 экипажей. На старт выйдут представители силовых структур, госорганов и предприятий республики. В пятницу все начнется в 8:30. утра. И о погоде в Тирасполе +21. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко, микрорайоне Солнечный, избирательный

Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу.

0: Или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Два на два на Интер-ФМ.
6: Созываем всех, кто готов сразиться за подарочки от Тираспольского виноконечного завода «Квинт», который сегодня празднует свой 129-й день рождения, друзья. И в подарок, конечно же, уникальная, замечательная, потрясающая и неповторимая продукция. Это вино на выбор. Кстати, победителю сегодня предоставим либо «Фитяско Ньягра», либо «Виорика». В общем, оба вина достойны того, чтобы их испить. Ну а прямо сейчас пишите свои заявочки.
7: Да, Viber плюс 373-533-6177. Нужны ваши номера и желания. Вот это вот неиссякаемое поиграть и получить подарки от виноконечного завода «Квинт», которому, опять же, сегодня 129 лет. Плюс 373-533-6177. Вот туда отправляйте свои номера, вам перезвоним и поиграем.

0: 2 на 2 на Интер ФМ.
1: Итак, что ж, самое время поиграть. У нас на связи есть Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как дела, как настроение?
2: Прекрасно.
1: Играть готовы?
2: Да.
1: Хорошо. И Андрей на связи у нас тоже есть. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Очень серьезным голосом ответил Андрей на наш телефонный звонок, потому немножечко и перепугалась, и решила, что Андрей сыграет со Славой, знаете, вот на этом,
1: вот
4: на жестком вашем вайбе, а я сыграю с Ириной. Как, вы согласны, Ирина?
2: Да, не против.
4: Не против, это очень хорошо. Напомню правила.
1: Я слышу только Ирину. Андрей, вы согласны?
3: Куда нам деваться?
1: Тоже верно, тоже верно.
4: Итак, друзья, у каждой из команд будет по минутке времени, в течение которых диджей будет объяснять слушателю слова, пытаться это делать без использования однокоренных. Второй диджей будет фиксировать. У нас тут в документике, собственно, все правильные ответы. Та команда, которая наберет больше очков, та и победила. И сегодня, в день рождения Тираспольского иконечного завода «Квинт», мы дарим потрясающее подарки от них, вот за них и поборемся. Судьба распорядилась так, что Андрей со Славой начинают первыми.
1: Ну, ты уже сказала там, чья судьба, кто распорядился. Но, Андрей,
4: несмотря... У судьбы мое лицо сегодня.
1: Несмотря на вот это вот арбузерство, значит, наша команда называется «Лучшие», а их команда называется «Еще не разогрелись». Сейчас будем проверять. Сейчас будем проверять. Готовы, Андрей?
3: Да.
1: Задача ясна, все понятно. Сейчас буду объяснять слова, не используя однокоренные. Ваша задача догадаться, что там за слово. Все, едем?
3: Ну да, давай.
1: Ну, давайте.
0: Да начнется бой.
1: Итак, значит, это когда верблюды идут своей дорогой. Целый, ну вот не стадо, а как-то по-другому называется.
3: Колева.
1: Да, отлично. Так, им гладят вещи.
3: Утюг.
1: Ага. Так, вот смешивают разный алкоголь в одном стакане. Ну, можно
3: коктейль.
1: Не только алкоголь, да, коктейль. Так, человек, который собирает там, я не знаю, что-нибудь, марки, еще что-то, ценные вещи.
3: Марки это все...
1: Не-не-не, вот в общем, как это называется?

0: Он что делает?
1: Коллекционер.
0: Да, вот, супер, супер. Так, маленький человек. Только недавно родился.
1: Младенец.
0: Чуть постарше.
1: Ребенок.
0: Да, супер. Так, идет по воде. И, значит, не на двигателе. Еще предок его.
1: Лодка?
0: Не-не-не, он, ну, там двигатель был, но система не бензин, не дизель, ничего такого там. Все на воде, да.
1: Как? Корабль, парусник?
0: Не парусник, чуть позже. Ладно, проехали, это был пароход.
2: Ну так, ты сложно объяснял. Я представил себе галеру с рабами, тоже. Если честно, думаю, ну на да, какой двигатель? На мясной силе, что ли?
0: По-другому работает.
2: Понятно, слушайте, ну неплохо, неплохо.
0: Да, ну нельзя же говорить однокоренные. Ни пар не назовешь, ни много всего. Поэтому.
2: Ну, пять слов, слушайте, неплохо. Давайте поаплодируем. Ирина, как вы думаете, сможем мы набрать побольше?
3: Ну, я думаю, если вы будете быстро объяснять, я буду быстро отвечать.
2: Я постараюсь очень быстро
0: объяснять. Главное еще правильно это делать.
2: Да, я очень надеюсь, что слова будут простые у нас, потому что от этого тоже много чего зависит. Но если вы готовы, погнали.
4: Ответный удар.
2: В космосе вечная мерзлота и... Вот смотрите, стакан наполовину полный или наполовину что?
3: Пустой.
2: Так, а она есть. Отлично. Боксер наносит...
3: Удар.
2: Отлично. Это хлеб, колбаса и сверху хлеб еще.
3: Бутерброд.
2: Ага, отлично. На нем борются боксеры. Вот это место как называется? Мат. Площадка.
3: Мат. Арена.
2: Еще? Это был ринг. Проехали. От нее до ненависти один шаг.
3: Любовь.
2: Ага. Вот когда мы слышим шутку какую-то, вот разносится, что у нас веселый. Да, отлично. Когда мы не едим жирного, сладкого, соленого, что это?
3: Диета.
2: Отлично. Так, это мы пропустим. Вот если я сломала ногу, это я получила что?
3: Гипс, травму.
2: Да, отлично. Так, его проходят в школах, а еще на беременность. Ага, супер, класс. Так, бутерброд по-английски, на английский манер.
3: Сэндвич.
2: А еще?
3: Гамбургер.
2: Отлично. Так, и что мы смотрим на эту цифру? Ну, Слава, не стесняйся. Мы смотрим на эту цифру. Это цифра 9. 9. Это в честь 129-летия завода Квинт.
0: Вот оно что.
2: Да, набрали 9 баллов. Соответственно, поздравляю вас и себя, конечно же, с этой победой. Но передаем слово парням.
0: Да, чего парням?
2: Андрею
0: конкретному человеку. Андрею.
1: Поздравляю. Конкурента, оппонента. Это наш подарок.
0: Да.
1: Завода Квинт от мужской половины.
2: Да. Какие хитренькие, нет, вы слыхали?
0: Мы договорились еще, но это мужское. Там кивок и все понятно.
2: Да, особенно на радио. Это кивки ваши очень заветные. Ну хорошо, Андрей, спасибо вам за игру. Желаем вам превосходного утра, замечательного. Пускай все получается как можно волшебнее. Ирина, теперь словечко вам.
3: Я передаю всем огромный привет. У меня в этом месяце много именинников. Сегодня у бабушки день рождения. Через несколько дней у моей свекрови день рождения. Поэтому у всех, кого сегодня день рождения, или в будущем, наступающем, и всего самого наилучшего.
0: Класс же, класс. Поздравления можно и сейчас в небольшие передачи, а еще можно передать поздравления в программе по заявкам. Мы вам тоже намекаем, что такая присутствует, и ей тоже можно пользоваться сейчас, до двух будет. Ну а пока мы присоединяемся, конечно же, к поздравлениям. Желаем всего самого наилучшего, самого прекрасного, самого хорошего и самого замечательного. Ну и вам тоже желаем всего того же. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое

0: делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину.

Приднестровье проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ох, настроение штука такая. Вот оно есть, вот его нет, вот оно снова есть, вот оно нет его, вот оно опять тут присутствует. А дело-то в чем?
2: Это осень. Была миниатюра эмоциональные качели.
1: Да, осень наступила, и вот с этим нам придется жить, бороться, справляться и так далее и тому подобное. Будем надеяться, что это будет у вас в таком минималистичном варианте, что все ваше настроение будет зависеть, например, от хорошей музыки, от того, какие люди рядышком, и от того, что мы тут вам наболтаем. А мы постараемся наболтать только хорошее.
2: Конечно, мало того, вот эти вот вышеперечисленные слова вещи помогают при любом настроении. Не забывайте пить витаминчики. Может, кому-то магний стоит перед осенью попить. Выходить греться на солнышке, как можно больше дышать свежим воздухом, пока еще под ногами не хлюпает. Вот это ваша ноябрьская грязь. Друзья, давайте наслаждаться тем, что имеем, а также приятной компанией, хорошей музыкой. Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин работали в студии для вас, и мы снова услышимся здесь на 107.7 FM уже завтра. Остаемся вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 11 утра в Приднестровской столице. Здравствуйте. Информационное давление и провокации усилились. Министерство госбезопасности фиксирует новый виток скоординированных спецслужбами Молдовы информатак против Приднестровья. Через медиаресурсы, которые подконтрольны молдавским спецслужбам, развернута дезинформационная кампания. Цель – манипулирования общественным мнением, дестабилизация обстановки и прямое информдавление. Все это сопровождается еще и тем, что жителей Приднестровья необоснованно задерживают в аэропорту Кишинева, пытаются их запугать. Министерство госбезопасности подчеркивает, что распространяемые в интернете сообщения о якобы неизбежной реинтеграции – часть информационного давления и провокация. МГБ призывает критически относиться к молдавским пропагандистским ресурсам. Очередная попытка Кишинева оправдать экономическое давление на Приднестровье. Так депутат Верховного Совета Виталий Калин охарактеризовал высказывание молдавского переговорщика Киверя. Он, напомним, заявил о миллионах леев, которые Молдова якобы тратит на пенсии, образование и медицину для приднестровцев. Молдова финансирует только подконтрольные себе учреждения. К примеру, румынские школы, их 6, напомнил Калин. Приднестровцы же водят детей в местные школы, детсады и лечатся в больницах, которые содержат наш бюджет. НДС и акцизы, введенные Молдовой для приднестровских предприятий, лишают наш бюджет средств на соцвыплаты, подчеркнул парламентарий. Продолжаем выпуск. Мусорный скандал случился в Дубасарах. Мужчина на «Жигулях» выгрузил мешки на стихийной свалке.

обращая внимание на предупреждения коммунальщиков и камеры. Более того, продолжал вываливать мусор, пока ему делали замечания местные. Они запечатлели на видео процесс. Нарушителю на «Жигулях» грозит штраф от 420 рублей, сообщили в экологической милиции. Проблема стихийных свалок в республике стоит остро. Постоянно появляются новые. Гора мусора у популярной смотровой площадки в Красногорке, большая куча отходов и рядом с бывшим пляжем «Сократ» в столице. Лето уходит, число пациентов с кишечными расстройствами идет постепенно на спад. За неделю зафиксировано 118 случаев, почти половина заболевших дети. Ситуация неустойчиво благополучная, считают эпидемиологи. И о погоде в Тирасполе +22. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.

0: Ипотека Сбербанка стала доступней.
1: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
0: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Если верить великим, то они говорили о том, что среда – это маленькая пятница. Ну,
1: расходимся.
0: Я не знаю, что под этими строчками они думали и что они хотели от людей, но, мне кажется, у каждого свой, у самурая, да, свой путь. Для кого-то, может быть, среда – маленькая пятница, чтобы что-то порепетировать, то, что будет твориться уже в пятницу, да. Может быть, среда – это маленькая пятница, чтобы в четверг, к примеру, сделать себе короткий день, мол, смотри, я буду на выходных уже в субботу, а четверг – это как будто маленькая суббота. Ну, то есть, как бы, можно все что угодно, но они что-то говорили, они что-то имели в виду же, среда это маленькая пятница.
1: Друзья, или то, что среда, как вы понимаете?
0: Подожди, или то, что среда это самая короткая по этим вот, по буквам. Поэтому она маленькая. Что у нее там пять, видишь, у остальных побольше там. Может быть, поэтому. Вы что думаете по этому поводу? Наши любимые, уважаемые радиослушатели. Вот для вас-то среда это маленькая пятница, середина недели или просто среда?

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании.

0: 8-9-5-33-33.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в Тирасполе. Здравствуйте. Министерство госбезопасности фиксирует новый виток скоординированных спецслужбами Молдовы информатак против Приднестровья. Через медиаресурсы, подконтрольные молдавским спецслужбам, развернута дезинформационная кампания, сообщает МГБ. Все это сопровождается необоснованными задержаниями приднестровцев в аэропорту Кишинева. Распространяемые в интернете сообщения о якобы неизбежной реинтеграции – часть информдавления и провокация, подчеркивает МГБ и призывает критически относиться к молдавским пропагандистским ресурсам. Продолжаем выпуск. Протест Кишинева из-за избирательных участков Приднестровья противоречит обязательствам, взятыми Молдовой как государством, членам ОБСЕ. Так российский посол Олег Озеров прокомментировал позицию молдавских властей. Они считают открытие участков Приднестровья недружественным шагом. Принцип ОБСЕ – создавать условия, чтобы обеспечить избирательные права граждан, проживающих в странах-членах ОБСЕ, напомнил Озеров. Молдова нарушает этот принцип. Дипломат подчеркнул, России очень важно, что жители Приднестровья активно участвуют в выборах, проявляют свою гражданскую волю. 20 сентября в республике будут открыты избирательные участки во всех городах. В Бендерах ограничивается проезд по нескольким улицам. Речь идет о Ленинградской, Зои Космодемьянской, а также перекрестке Старого с Железнодорожной. Участки с ограничениями небольшие, связаны с работами тепловиков, уточняет госадминистрация. Частичное перекрытие продлится 2-3 недели. Потратили деньги с чужой карты и могут отправиться в РУВК «Макаренко». Это случилось с тремя столичными подростками. Они нашли карту и тут же пошли по магазинам. Купили жвачку, мороженое, другие сладости и даже аскорбинку в аптеке. До блокировки карты успели потратить 70 рублей. Владелец обратился в милицию, мальчиков быстро нашли. Двое из них уже состоят на учете, ВДН, третий был под вопросом. Все, вероятно, дальше будут учиться в школе макаренцев. Родителей оштрафуют. И о погоде к этому часу +24 в Тирасполе. Это были новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Центр языков и переводов SMART объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: Водокачку.
2: Я вот не знаю, когда мы уже начнем все-таки эту водокачку настоящую разыгрывать, потому что многие были бы рады искренне. Представляешь, вот целую водокачку разыграть здесь в прямом эфире радио Интер ФМ. Я думаю, что появится у нас спонсор, тот самый заветный и любимый.
3: И однажды мы это сделаем.
2: Ну а пока, мы здесь, друзья, на волне радио Интер ФМ разыграем крутейшие, неповторимые, вкусные подарки от Тираспольской пивоварни. Эти напитки, конечно же, очень хорошо идут, вроде как люди рассказывают, сам я не знаю, не пробовал. Когда жарко, вот прям как сейчас.
3: Ты понимаешь, что я тебя снимаю?
2: А, снимать, я правду говорю, только правду, ничего кроме правды.
3: Я все записываю.
2: Записывайте, возьмите ручку, возьмите телефон, блокнотик, вы берите, что хотите. В общем, у нас есть 5 бутылочек пенного, я считаю, что это очень хорошо, практически целый блок от наших спонсоров Тираспольской пивоварни. Будут у нас вопросы про красоту, потому что сегодня день красоты. Есть 5 вопросов, на верю, не верю. Естественно, с ответами. То есть, если вы верите, пишите «верю». Если вы не верите, пишите «не верю». И вот, если ваше «верю» будет правдивым, то вам достанется сразу же бутылочка пенного. Если ваше «не верю» будет «не верю», представляешь, на «нет» можно даже бутылочку выиграть. Поэтому, ребятки, в Вайбере, плюс 373-533-6177, наш номер телефона, вы туда пишите ваши варианты, верю либо не верю. Нельзя 2 варианта использовать, верю или не верю, потому что это будет как будто смахлевали. Поэтому я задаю вопрос. Это вопрос. Вы отвечаете. И все. Вот смотри, первый
3: Какие
2: вопрос.
3: Какие правила?
2: Мне интересно, что бы ты ответила бы на этот вопрос.
3: Но... Я же вижу правильный ответ.
2: А, ты убери глаза свои. В Древнем Египте мужчины и женщины использовали косметику. Верите вы или нет, ребятки? Кто ответит верно, тому бутылочка пенного. Сразу полетели ответы.
3: Друзья, вот так это выглядит.
2: Смотрите.
3: Самое главное, правильно пишут.
2: Ну вот, смотрите, вот первый был. Ну вот, чтобы не было потом недопонимания. Вот Олег. Олегу по традиции, ну не только Олегу, а всем тем нашим радиослушателям, отправляется улыбающийся смайлик. Вот он.
3: И вот смотрите, друзья, мы видим все сообщения.
2: Всех видим. Раз... Олег у нас получил улыбающийся смайлик, значит, он был первым. И действительно, это правда. Аплодисменты. Смотрите, косметикой пользовались не только для красоты, но и для защиты глаз от солнца. Это чтобы не было недопониманий, что в Древнем Египте жили какие-то не такие мужчины. Это просто как бы оба-боб, на глазки натер и...

0: Все, хорошо.
1: Вот еще так, вопросы есть?
0: Еще вопросы есть. Еще целых 4 вопроса. Целых 4 вопроса и целых 4 бутылочки пенного.
1: Я выкладываю.
0: Все те, кто смотрит, да, вот все те, кто смотрит, знаете, что здесь разыгрывают пенное, а вы вот сейчас просто смотрите. Присоединяйтесь к нам в эфир, а я продолжу. Так, вопрос номер 2. Вопрос номер 2. Раньше помаду иногда, ну просто иногда, делали из измельченных насекомых.
1: Ой, это я верю, кстати.
0: А что ты веришь? А вдруг это неправда? Вдруг это неправда? Александр нам такой говорит, а ладно, а я буду солидарен с Марианой и дам смайлик улыбающийся я и Александру. Верит он, верит. А это что такие? А почему ты сразу поверила в это все?
1: А я откуда ты это знаю?
0: Да?
1: Откуда я
0: это знаю? А у вас сейчас вот у девочки есть такая история?
1: Измельченная насекомая. Нет, уже все. Сплошная химия.
0: Для получения красного пигмента действительно использовали вещества, полученные из некоторых насекомых. То есть те самые... Ну, муравьев вот эти вот, красненькие. Ну, вы поняли, наверное, о чем я. Вопрос номер 3.
1: Понимаешь, на что только не шли женщины?
0: Да, ради красоты.
1: Чтобы мужчины на них смотрели.
0: Да, да.
1: Да.
0: Две бутылочки пенного улетели. Вопрос номер 3. Вопрос номер 3. Почему-то вопрос номер 3 будет... А, у нас, оказывается, 4 бутылки пенного. Я ошибался. Если регулярно...
1: Да вас потрясти, у вас там еще найдется.
0: Если регулярно стричь волосы, они начинают расти быстрее.
1: Некоторые родители, кстати, так и думают. Стригут своих детей в один год.
0: А
1: еще у вас была такая история? Ребенку исполнился один год, и вы взяли и постригли, чтобы...
0: Нет, ни в коем случае, мы так не делаем.
1: Это ты сейчас подсказываешь всем.
0: Не верю, нам сказала Алевтина, да, и это, получается, верный ответ. Аплодисменты Алевтине. Алевтина. У нас получается, смотрите, не постригли чуть позже.
1: А давай тут, смотри, еще именно Сашка. Давай, Сашка, на Сашку спой.
0: Сашка!
1: Так, дальше смотри, я нажимаю, ты поешь.
0: Наталья Арейра могла бы здесь поучаствовать с нами. Александр выиграл уже бутылочку. Олег ее уже открывает.
1: Так, там еще есть имена, но мы прекращаем.
0: Да, ну что, это сейчас уволят всех. Так, вопрос номер 4, 4-я бутылочка и хватит. Если умываться очень горячей водой, кожа станет красивее.
1: Ух.
0: Такая шелковистая, волнистая, знаешь, такая, когда долго-долго в ванной
1: сидит. Не верит Алевтина.
0: Алевтина не верит. И сегодня Алевтина будет гадать не на кофейной гуще, Алевтина будет гадать на бутылочках от Тираспольской пивоварни. Аплодисменты! Действительно, слишком горячая вода может раздражать и пересушивать кожу. Все, что было, все отдали. Вот нате, пожалуйста. Участвуйте, выигрывайте. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на Инстаграм
1: Интер-ФМ.
0: Потому что мы стараемся здесь каждый день вместе с Марианой, чтобы вы понимали, насколько это сложно. И говорить в микрофон, и зачитывать вопросы, и снимать.
1: А еще и петь.
0: А потом еще вот чик-чик смонтировать, понимаете?
1: Чик-чик, это вообще.
0: Все очень сложно. Поэтому, ребятки, будьте в курсе событий, слушайте радио Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице. В эфире новости. 20 сентября приднестровские россияне проголосуют на выборах депутатов Госдумы России.

России. В нашей республике откроют избирательные участки во всех городах, решил российский ЦИК. Больше всего 6. В Тирасполе по одному участку откроют в Днестровске, Слободе, Григориополе, Рыбнице и Каменке. Все расположатся в домах культуры. А в Дубасарах приднестровские россияне проголосовать смогут во дворце детско-юношеского творчества. В Бендерах определено 3 места для выборов депутатов Госдумы. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Приднестровцы рады, что у нас откроют 17 участков для выборов в Российскую Госдуму. Это показал соцопрос канала ТСВ. Право выбирать – важнейший признак демократического общества. И задача властей любой страны – предоставить эту возможность, заявило большинство. В организации выборов в Приднестровье всегда поступало как демократическое государство. Надо давать человеку с любым гражданством право отдать свой голос на выборах, говорили респонденты. Приднестровцы ездили и на выборы в Молдову, хотя власти Кишинева искусственно создавали людям препятствия. Нет ничего плохого и в том, что десяткам тысяч граждан России, живущим в Приднестровье, тоже дают возможность проголосовать по месту жительства, говорят приднестровцы. Продолжаем. Квинту сегодня 129. День рождения столичные виноделы отметили, открыв новый магазин в Тирасполе на Балке возле 30-го. Покупатели берут в новом магазине разных напитков на 200 рублей, чтобы выиграть 6-летний девин – красное или белое сухое вино. Акция продлится до конца недели. Украли деньги из ресторана. Двое мальчишек зашли на террасу, предложили сделать рисунок для отдыхающих. За свободным столом увидели папку с деньгами, их оставили предыдущие посетители и стащили 500 рублей. С заявлением в милицию обратилась администратор. Воришек быстро нашли, их поставят на учет, а родителям придется за их поступок заплатить штраф. И о погоде к этому часу в Тирасполе +26. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
7: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
9: Программа по вашим заявкам, друзья, прямо по курсу. Вы имеете полное право писать нам Viber плюс 373-533-6177. Мы, кстати, попытались модернизировать нашу программу по заявкам. Заходите к нам в Instagram, inter.fm. Там ищите Reels, где написано «Передавайте приветы». Вот под этим Reels, ну и вдруг вы не, сейчас не имеете права или возможности, ну право-то имеете, наверное, возможности зайти в Viber, да, и передать приветы. А все-таки хотите это сделать, можете воспользоваться Instagram. Можете в директ написать. Inter.fm, найдите нас, подпишитесь обязательно. Или заходите просто-напросто также в Инстаграм, если вам тяжело в директ, допустим. И у нас есть Reels, замечательный, где действительно так и написано. Передавайте, вот написано, цитирую: кому привет, и пишите в комментариях. Я там еще пальцем указываю на вас, наверное. И под этим видосиком, под этим Reels'ом можете в комментариях написать, кому привет, кому поздравления. И, конечно же, не забывайте музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение, то, которое вам именно нравится, то, которое вам именно заходит. Вот я хочу, чтобы наш любимый оператор нашел сейчас в нашей английской базе через Б пишите, да, потом Е, Бенни Ал, там должно быть Бенни Ал, да, Бенни и Ал, Бенни, не две Е, а Бенни, вот так вот, Бенни, вот она, да, замечательная композиция, можете даже уже начинать ее включать, вот, у меня ассоциация этой песни, вот, врубайте ее, сразу же вот что-то восточное, ну, потому что это все-таки песни Востока, что-то по-настоящему солнечное, лучезарное, рядышком с тобой только любимые люди, ты смотришь и понимаешь, что море, оно совсем близко. Это негласный хит этого сезона, все те, кто бывали в Турции, я думаю, меня прекрасно поймут, потому что эта композиция просто разрывала все танцполы. В каждом ресторане она звучала и звучит. А все потому, что рядом есть мы. Ваше любимое радио Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Сверим часы, ребятки. 13:44 у нас на наших студийных, а это значит, что у вас, в принципе, должно быть такое же время. Посмотрим, что у нас здесь есть в Вайбере. Кто нам написал? Александр вот пишет: добрый день. Сегодня день рождения у моей любимой бабушки Кати Сурдул из села Бутеры. Спасибо ей за все, что она для меня сделала, за то, что помогала мне в трудные времена. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы исполнились все мечты. Дедушка Павел, чтобы на руках носил и цветы дарил каждый день. Любил и никогда не обижал. Вообще здорово, здорово, когда бабушки есть, здорово, когда к бабушкам можно приехать, здорово, когда с бабушками можно пообщаться. Что еще у нас есть здесь? Так, у нас есть еще одно поздравление.

поздравление от Ольги. Поздравляем Квин с днем рождения. Желаем процветания всем людям, кто работает и трудится. Замечательное поздравление. Мы, кстати, тоже присоединяемся. 129 лет, кажется, исполняется винконечному заводу Квин. Но мы послушаем

куда идти на российские выборы. 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14 часов в Тирасполе. Здравствуйте. В Личгородке провели первую операцию, используя новую артроскопическую стойку. Современное оборудование Приднестровью, напомню, передала Россия. Хирурги оперировали 34-летнего пациента с травмой мениска и сделали это без единого разреза. Врачи получили детальную визуализацию структур сустава благодаря встроенной в стойку 4К-камере. За час коленный сустав пациенту починили. Через несколько часов он уже сможет ходить. Свалка горит в Терновке, тушат ее столичные пожарные, но воду подвозят и бендерские расчеты, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям. Насколько велика площадь пожара, пока не ясно. К другим темам. Верховный совет последнее пленарное заседание первой сессии проведет 16 сентября. Дату определил Президиум парламента. Согласно нормам Конституции, во время действия режима ЧП в экономике депутаты работали без перерыва между сессиями. При этом по регламенту в течение года Верховный совет созывается на две сессии. 12 сентября действие чрезвычайного экономического положения прекращается, поэтому нужно вернуться к обычному порядку организации работы Верховного совета, подчеркнула спикер Татьяна Залевская. Дату открытия второй сессии президиум определит на одном из ближайших заседаний. Паломничество хасидов.

Наблюдается в Кишиневском аэропорту. Кадры, снятые сегодня утром, опубликовал ТСВ в соцсетях. В самом аэропорту, на удивление, пусто. Ограничения, заявленные ранее властями Молдовы, сняты. Израильтяне едут в Умань на праздник Рош-Хашана, то есть Новый год у иудеев. Его стараются встретить, поклонившись могиле почитаемого Раби Нахмана. Она находится в Умане, куда съезжаются тысячи хасидов. В основном прилетают в Кишинев, а затем автобусными трансферами добираются до места паломничества. И о погоде к этому часу. В Тирасполе солнечно, +28, и это все новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов. Обработка.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Skills Lab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте хайтек.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: Я уверен, что ну, большая часть мужского населения Приднестровья просто обожают футбол, потому что...
1: Да, чего только мужская.
0: Потому что есть, есть. Ну, это я так, я ни в коем случае не провожу...
1: И 30% женщин.
0: Ну, пускай так, пускай будет так. Я знаю, что и девочки тоже любят футбол, болеют, но в большей части, типа, как бы, ну, мужики, они же как бы...

0: вот это вот по традиции там, вот, сказал, допустим, вечер, футбол, ну, обычно как вечер выходных, да. И что касается, допустим, кстати, вечера выходных у нас на этой неделе, он будет только за просмотром телевизионной картинки, потому что Шериф играет против Милсами 13 числа, а причем это даже не на, это же получается, что это, а, воскресенье, все правильно. Воскресенье играет с Милсами, это у нас Аргеев, это у нас тур будет, кажется, номер 12, да? Да, 12-й тур. Мы на данный момент идем на втором месте, 22 очка, на первом месте Зимбру. Ну, чемпионат еще и будет продолжаться долго, поэтому можем посмотреть на телеканале ТСВ в вечернем эфире. Пожалуйста, ребятки, 19.00 включайте и смотрите. Ну, есть такая штуковина, которую знают и взрослые, и дети, и мальчики, и девочки, и женщины, и мужчины, и любители, и не любители футбола. Лига чемпионов. Ты знаешь, Лига чемпионов.
1: Ну, благодаря тебе, я уже знаю все про футбол.
0: Лига чемпионов. Вот сегодня, кстати, Лига чемпионов. Мы вот тут с коллегами сошлись во мнении о том, что новый формат Лиги чемпионов, который уже, кажется, третий год, вот, ну, не подходит нам, олдскульным ребяткам, тем, которым за 30.
1: А что там поменялось,
0: напомню? А раньше была группа. То есть их было, кажется, 8. Угу. Ну, пускай, я не помню, 10, 8, не суть. В каждой группе было по 4 команды. Ну, то есть, как бы, две команды шли дальше в плей-офф, уже играли там одно 8-го, там одно 16-го, а две команды, получается, вылетали, одна там куда-то в Лигу Европы, имеется, 4 команды было в группе, и был групповой этап. Так. 3 дома, 3 на выезде, красавчик, как Шериф.
1: Все просто и понятно.
0: В 2021-м, да. И пошел дальше. Либо нет, пошел в другое дальше. А сейчас формат лиги, ну, вроде как... тот же футбол, ну, как-то вот, не знаю, любители футбола, напишите в Вайбере, как вы относитесь к этому всему. Я знаю, что сегодня день прям заряженный на матчи. Почему? Потому что вывески прям нереально крутые. Вот сегодня Барселона-Фейнорд, Ливерпуль-Атлетика, Наполи-Арсенал, пожалуйста, Спортинг-Галатасарай. Знаешь, почему мы будем смотреть матч Спортинг-Галатасарай?
1: Кто-то из наших играет?
0: Кто-то из наших, да. Ну, как, ну, он же наш, Батраков. Леша перешел вот из Локомотива в Галатасарай. Вот сейчас играет в Галатасарае, поэтому как бы будем болеть за...
1: То есть вот из этого списка ты будешь смотреть именно...
0: Скорее всего, да. Я посмотрю. Но если он в основе не выйдет, то, скорее всего, лягу спать. А если выйдет, то все-таки возможно. Хотя вот каюсь, я тебе говорю, вчера вообще не смотрел Лигу чемпионов. Вот прям вообще.
1: То есть бывают такие дни, что ты не смотришь?
0: Нет, я забастовку вот этому формату лиги. Формату лиги я забастовку даю. Почему футбольные новости, друзья? Потому что вот у нас прилетела такая очень интересная еще. Вратарь из Лондона может бросить футбол, потому что станет новым королем Уганды. Ты бы что выбрала?
1: Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
0: Да, будешь королем, быть королем, допустим, ты королева.
1: Или бегать по полю.
0: Или бегать по полю. А он даже не бегает, он стоит просто на поле. Ну, в воротах он вратарь, да.
1: Вратарь, да, просто. Да. Я бы выбрала
0: такая дилемма, такая дилемма, ход королевы, да. Такая дилемма у этого парня возникла все, потому что он единственный наследник трона. И вот сейчас надо будет ему выбрать. На воротах стоять в Лондоне с кубком.
1: Что же выберет?
0: Ну, если бы это был бы какой-то популярный лондонский клуб, я думаю, что он бы выбрал бы второе. А так как-то не написали даже, какой клуб. Ну, что? Будет король вратарских дел. Кстати, у тебя президент вратарь. То есть он будет...
1: Слушай, ну стоит на воротах, это же прекрасно.
0: Стоит на воротах, чтобы никто не пробрался в государство, да. Всех мошенников и бандитов будет ловить, как мяч футбольный, понимаешь? То есть на страже...
1: гол не пройдет.
0: Не пройдет никакие, ни гол, ни это вот... В общем, мы... королем будь, как бы тебя ни звали.
1: Ставим
0: бы.
1: Лайк.
0: Да, лайк тебе, лайк и подписка. Будь королем, пожалуйста.

0: спокойно дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: Кто-нибудь станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех.

0: всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 3 часа дня в Приднестровской столице. В эфире новости. Министерство госбезопасности фиксирует новый виток скоординированных спецслужбами Молдовы информатак против Приднестровья. Через медиаресурсы, подконтрольные молдавским спецслужбам, развернута дезинформационная кампания, сообщает МГБ. Все это сопровождается необоснованными задержаниями приднестровцев в аэропорту Кишинева. Распространяемые в интернете сообщения о якобы неизбежной реинтеграции части информдавления и провокация, подчеркивает ведомство, и призывает критически относиться к молдавским пропагандистским ресурсам. Очередная попытка Кишинева оправдать экономическое давление на Приднестровье. Так депутат Верховного Совета Виталий Калин охарактеризовал высказывание молдавского переговорщика Киверя. Он, напомним, заявил о миллионах леев, которые Молдова якобы тратит на пенсии, образование и медицину для приднестровцев. Молдова финансирует только подконтрольные себе учреждения. К примеру, румынские школы, их 6, напомнил Калин. Приднестровцы же водят детей в местные школы, детсады, лечатся в больницах, которые содержат наш бюджет. НДС и акцизы, введенные Молдовой для приднестровских предприятий, лишают наш бюджет средств на соцвыплаты, подчеркнул парламентарий. К другим темам. Дом сгорел в столице. Сегодня ночью пожар в тракторном переулке тушили 2 расчета. По словам соседей, хозяин мог быть внутри, однако в доме мужчину не нашли. Обнаружили в огороде за домом, он был пьян и получил ожоги. Как выяснилось, перед сном выпил, закурил и уснул. Очнулся, когда все вокруг было в дыму. 35-летний мужчина смог выбраться через окно, дом спасти не удалось, уточняет МВД. Гонкой на драконах отметит свою годовщину таможенный комитет. В эту пятницу в Тирасполе пройдет регата. Команды будут соревноваться на лодках-драконах и в нестандартном формате. На первом этапе грести будут 1000 метров, на втором и

финале половину дистанции. Заявки на участие в регате ГТК уже подали 17 смешанных экипажей плюс 6 исключительно женских. На старт выйдут представители силовых структур, госорганов и предприятий республики. Начнется все в 8:30 утра. И о погоде к этому часу в Тирасполе плюс 28, и это все новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким.
3: Возможность порадовать себя. Ждем вас в магазине. Магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15.15 в столице, друзья, вы слушаете радио Интрафэм, а «Фогель и без игрушек». Композиция называется «Ветерок». «Вечерок», а поют они про ветерок и про теремок. Ну, мы здесь, можно тоже сказать, в теремке находимся, потому что у нас сегодня сказочные розыгрыши. Большое количество всякого полезного и интересного будем разыгрывать.
1: Это да, действительно, поэтому приемнички лучше включать сегодня погромче, потому что и будет чем насладиться вкусненьким на ужин, и будет чем себя порадовать в течение дня. Так что действительно оставаться с нами нужно. И да и вдобавок, когда будет плохо просто посидеть, да и поиграть в хорошей компании, созвониться, насладиться и вспомнить. Ведь давно такого не было.
0: В студии Александр Волков, София Шерсвит. Всех приветствуем. Ближайшие 4 часа мы, друзья, проведем вместе с вами. Но уже через полчаса будем разыгрывать подарки от Тираспольской пивоварни. Так что готовьте свои телефоны, они вам понадобятся.

Она в огне, как Грейс, губы алые, жаркие, жгучий перец. Я все, что она хочет. Круг Цыганова, мы с ней спелись. Подъезд 6, страниц шелест, но рукописи не горят.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь.

0: Рыбалка юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: Водокачку.
2: Ну а мы решили не тянуть и разыграть для вас первые подарки. Будут они у нас от Тираспольской пивоварни, и поучаствовать могут все желающие. На звонок нам звонить не надо, а нужно просто написать в наш вайбер. +373 533 6177.
3: Ну, для начала, да, друзья, напишите имя, напишите привет, напишите плюсик, что-нибудь, чтобы мы появились у вас в списке контактов первыми, для того, чтобы потом вы могли легко и быстро нам еще раз написать и уже написать правильные ответы. Приветствуем Наталью, приветствуем Ольгу, а также приветствуем, кто, Олег у нас есть, еще Ирина появилась. Друзья, всем добрый

вечер. Привет, Любови. Так вот, тоже привет мы обязательно передадим. Что вам, друзья, необходимо делать? Мы вам сейчас будем включать саундтреки из очень известных фильмов. А ваша задача первым в Вайбере написать, из какого фильма данный саундтрек.

0: если быть конкретнее, тому, кто напишет первым. Ну что ж, спросить у вас, готовы вы или нет, мы не можем, поэтому на свой вкус включаем.
1: Вспоминайте, друзья, откуда эта мелодия? Из какого фильма? Ну, можно не конкретно номер фильма, достаточно нам название франшизы, из которой данная мелодия, и этого уже будет достаточно для того, чтобы вы в тестовом режиме одержали победу. Итак, Матвей написал нам, Наталья написала, также вот Анатолий. Но вот Матвей первым справился. Действительно, это «Звездные войны», это «Имперский марш». Давайте аплодисменты. Совершенно бессмертная музыка Джона Уильямса. Даже можно не смотреть этот фильм ни одной из серий, но вы будете знать точно мелодию.
0: С первой победой мы поздравляем Матвея, а теперь остается самый сложный этап — справиться с ним и забрать свой подарок.
1: И надо при этом первым написать в наш Вайбер, напомню его номер, плюс 373-533-6177, из какого фильма следующая мелодия. Итак, поехали.
0: Так, я уже вижу, Матвей что-то пишет.
1: Ну а почему со знаком вопроса, Матвей? Убирайте знак вопроса. Ставьте восклицательный. Потому что это правильный ответ. Аплодисменты. Действительно, Матвей нам первым написал, что это «Матрица», Роб Дуган. Тоже мелодия, которая просто вызывает жгучее желание пересмотреть этот фильм. С Кейт Мосс, нет, не с Кейт Мосс, с Кэрри Энн Мосс и Киану Ривзом. Вот. Да, надо точно пересмотреть, чтобы потом не путаться в именах уже самих актеров, потому что вот музыка запомнилась хорошо.
0: Ну, Матвея мы поздравляем с победой еще раз. Это была, конечно, красивая борьба. И хотим напомнить, что подарки сегодня были не последними. Если вы все еще хотите принять участие и забрать что-нибудь другое, то оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 4 часа в Тирасполе. Здравствуйте. Вы слушаете новости. У футбольного клуба «Шериф» новый главный тренер, специалист из Черногории Миодраг Джудович. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Ранее Джудович работал у себя на родине. «Шериф» — это первый зарубежный клуб, который он будет тренировать. Миодрагу 47. Карьеру тренера он начал 8 лет назад. Как футболист выступал в чемпионатах России, Украины, Казахстана, в странах бывшей Югославии. На счету Джудовича 26 матчей за сборную Черногории. Первый матч под его руководством «Желто-черные» проведут в воскресенье против «Милсами». И еще «Шериф» сыграет с клубами самого большого села в Европе. В сопернике в клубе Молдавии ему достанется Кангас из Гагаузии. Село Кангас попало в книгу рекордов Гиннесса как самое большое село на континенте. Матч пройдет в Тирасполе в конце октября. Напомним, «Шериф» – действующий победитель Кубка Молдавии. К другим темам, в Бендерах ограничили проезд по нескольким улицам. Это Ленинградская, Зоя Космодемьянская, а также перекресток Старого и Железнодорожной. Ограничения связаны с работой тепловиков, уточняет госадминистрация. Перекрытие продлится несколько недель. Фонтаны в Рыбнице уже законсервировали на зимовку, а в столице их начнут укрывать значительно позже, минимум в середине октября, пишет ТСВ в соцсетях. Если осень будет достаточно теплой, то фонтаны в Тирасполе проработают до начала ноября. Продолжаем. Мусорный скандал случился в Дубасарах. Мужчина на «Жигулях» выгрузил мешки на стихийные свалки, не обращая внимания на предупреждение коммунальщиков и камеры. Более того, продолжал вываливать мусор, пока ему делали замечания местные. Они запечатлели на видео процесс. Нарушителю на «Жигулях» грозит штраф от 420 рублей, сообщили в экологической милиции. Проблема стихийных свалок в республике стоит остро. Постоянно появляются новые горы мусора у популяции. Смотровой площадки в Красногорке большая.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей, всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Ну, мы, друзья, точно знаем, что нужно. Это хорошее кино на вечер для того, чтобы он прошел замечательно. А вот как раз хорошее кино сегодня вечером покажет телеканал ТСВ. И прямо сейчас мы вам расскажем, какое именно.
4: Глаз не отвести.
5: Ровно в 20.30 стоит подойти к экранам поближе и посмотреть фильм «Гаттака». По сюжету, в мире будущего многие люди генетически запрограммированы не иметь болезней и слабостей, а те, кто были рождены естественным способом, подвергаются притеснениям и оказываются лишены лучших возможностей. Фриман – молодой человек, который получил при рождении ярлык «Негоден». Герой, рожденный с пороком сердца, мечтает побывать в космосе, однако для него путь туда закрыт.
3: И в результате парень, которому этот тест сулит прожить всего 30 лет, решает обмануть систему и находят способ выдать себя за того, кто годен, чтобы попасть на работу в аэрокосмическую корпорацию «Гаттака». Винсенту удается пройти проверку службы безопасности корпорации, стать частью предстоящей миссии на «Титан», однако неожиданное убийство в лаборатории, где он работает, и последующее расследование грозят раскрыть его реальную личность.
4: Посмеемся!
5: Для тех, кто в 23.30 спать еще не планирует, есть предложение насладиться комедией «Красавчик со стажем». Представьте мужчину, который всю жизнь знал один главный секрет – как очаровать женщину и жить красиво. Роскошный дом, деньги, молодые девушки, казалось бы, жизнь удалась. Но однажды его 80-летняя возлюбленная находит себе мужчину получше. И наш герой оказывается без денег, без дома и практически без плана на будущее.
3: Но сдаваться он не собирается, потому что если ты всю жизнь был красавчиком, самое время доказать, что опыт тоже оружие. Наш герой отправляется на поиски нового места под солнцем, а вместе с ним нас ждут неожиданные знакомства, забавные ситуации и попытки снова устроить свою личную жизнь. Такие фильмы, друзья, сегодня в 20.30 «Гаттака», а в 23.30 «Красавчик со стажем».

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные

0: минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 5 часов вечера. Протест Кишинева из-за избирательных участков в Приднестровье противоречит обязательствам, взятыми Молдовой как государством-членом ОБСЕ. Так российский посол Олег Озеров прокомментировал позицию молдавских властей. Они считают открытие участков в Приднестровье недружественным шагом. Принцип ОБСЕ – создавать условия, чтобы обеспечить избирательные права граждан, проживающих в странах-членах ОБСЕ, напомнил Озеров. Молдова нарушает этот принцип. Дипломат подчеркнул, России очень важно, что жители Приднестровья активно участвуют в выборах, проявляют свою гражданскую волю. 20 сентября в республике откроют избирательные участки во всех городах. На приднестровских улицах появились баннеры о выборах в российский парламент. Их можно увидеть в центре городов и на главных дорогах. Выборы депутатов Государственной Думы России состоятся на следующей неделе. Приднестровцы с российскими паспортами будут голосовать 20 сентября. Согласно постановлению Центризбиркома России, в нашей республике откроется 17 избирательных участков в каждом городе. К другим темам. Опасный обгон сняли сегодня очевидцы в Суклее. Водитель маршрутки выехал на встречку на большой скорости и задымил дорогу всем водителям сзади. В ГАИ личность нарушителя быстро установили. Им оказался 64-летний мужчина. За опасный маневр он заплатит 630 рублей. Продолжим. Рекламное агентство «Эксклюзив» помогло оформить залы музейного квартала в столице. Для экспозиции создали объемные изображения гербов, напечатали больше 1000 фотографий и украсили зал колоннами под гранит. В работе использовали современные технологии и материалы. Работа длилась полгода, все успели закончить перед Днем Республики. Среди новых экспонатов – диорама. Она точная копия той, что была в столичном музее Котовского. Провели масштабную реставрацию фотографий, некоторые приходилось обрабатывать с помощью нейросетей. За каждым шагом следили специалисты музея. Инициатором многих идей был президент Вадим Красносельский. И о погоде на завтра, 10 сентября. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит 12-14 тепла, днем до плюс 31 градуса. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
7: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, сегодня у нас на десерт меренговый рулет. Это такой десерт, который состоит из тонкого слоя взбитых яичных белков с сахаром, запеченных в духовом шкафу, прослоен кремом и клубничной начинкой. Чтобы его выиграть, вам необходимо всего лишь дозвониться к нам в студию.
2: Звучит он безумно вкусно, а выглядит еще лучше. И все, кто подписан на наш инстаграм inter.fm, уже успели на него посмотреть и оставить свой номер для участия. Вы еще можете попытаться дозвониться на наш номер 6177. Мы рады каждому участнику. А также, что хочется добавить, игра у нас новая, называется «На десерт», и совсем скоро мы расскажем вам о ее правилах.

0: На десерт! На Интер FM.
1: Дозвонился нам участник. Это Олег. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Отлично.
1: Это прекрасно. Соскучились по играм?
2: Да.
1: Это здорово. Смотрите, у нас появилась новая игра. Называется она «На десерт», где мы задаем вам 3 легких вопроса, а ваша задача – выбрать один из двух вариантов.
2: Хорошо, попробуем.
3: Итак, вы готовы?
2: Да.
3: Вопросы связаны с десертами разного рода. Итак, из чего, из какого... Первый вопрос.

0: Вопрос он на верю-не верю. Эклер. Его готовят из слоеного теста. Как вы считаете, правда или неправда?
1: Эклер из слоеного теста?
0: Да.
1: Наверное, нет, неправда.
0: Неправда. Неправда. А вот тут вот странно, потому что правда, что это неправда. Аплодисменты. Действительно готовят его из заварного теста.
2: Ну и второй вопрос. Что входит в традиционную шарлотку? Яблоки или груши?
1: Ну, наверное, яблоки.
0: Наверное. Я так понимаю, вы не знаток шарлотки?
1: Ну, слышал, но...
0: Но наслышанный, потому что наслышанный верно, действительно, яблоки. И вопрос финальный. Что такое ганаш? Варианты. Это смесь шоколада и сливок или это взбитые яичные белки с сахаром?
1: Ганаш?
0: Да.
1: Ну, наверное, может, второй вариант, как вы сказали?
0: Ну, первый вариант – это смесь шоколада и сливок. Второй – это взбитые яичные белки с сахаром.
1: Ну, это будет второй.
0: Думайте, думайте.
1: Ну, если нет, тогда, скорее всего, что первый.
0: Ну, раз предлагаете думать, то, скорее всего, первый.
1: Думаю, что да.
0: В данном случае вы правы. Аплодисменты. Действительно, это смесь шоколада и сливок, а взбитые яичные белки с сахаром – это гоголь-моголь, и в том числе… Меренговый рулет – это десерт, который состоит из тонкого слоя взбитых яичных белков с сахаром, и они при этом все это запечено и прослоено кремом и клубничной начинкой, и он достается именно вам, Олег.
1: Ну, спасибо большое.
0: Вот, будете пробовать, потом обязательно напишите нам, вкусный или нет. Ну, я думаю, что точно напишите, что вкусный.
2: С победой мы вас поздравляем и желаем всего наилучшего. Оставайтесь на линии.

Время нового. Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Песня, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
7: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас.

0: Попробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: Композиция группы «Руки вверх» и «Зиверта» недостаточно звучала сейчас в эфире.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: Итак, к нам дозвонился Александр. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Смотрите, меренговый рулет у нас на кону, но для того, чтобы его добыть, вам необходимо ответить на наши несколько вопросов, которые посвящены кондитерским изделиям. Как вы относитесь к кондитерским изделиям?
2: Покушать люблю.
1: Вот. А готовить самому?
2: Нет, у меня жена специалист.
1: Вот. А она рядом с вами сейчас?
2: Нет.
1: Жаль, могла бы быть такая, знаешь, группа поддержки для вас.
3: Это
1: потому
3: да.
1: что вопросы будут в том числе про процесс приготовления. Но я думаю, что вы с ними легко справитесь. Ну, а если что, мы вам поможем. Итак, вы готовы?
2: Да.
3: И первый вопрос. Как называется итальянский десерт из кофе, печенья и маскарпоне? У нас даже есть варианты ответа. Это либо тирамису, либо чизкейк. Есть догадки?
1: Александр думает, ну почему такой простой вопрос и сразу первым? Вот что из этого звучит по-итальянски? Тирамису или чизкейк?
2: Ну, тирамису звучит по-итальянски.
1: Потому что это правильный ответ. Итак, двигаемся дальше. Вот здесь, конечно, бы пригодилась супруга ваша. Какой основной ингредиент используют для приготовления безе? Это сметана или это яичный белок?
2: Это яичный белок.
1: А вот, а говорите, не знаете. А оказывается, знаете правильно.
3: Ну и заключительный вопрос. Какой главный ингредиент для приготовления шоколадного теста? Какао или крахмал?
2: Какао.
1: Александр, а где ответ, вариант шоколад? А его нет, потому что правильный какао, совершенно верно. Смотрите, вы преодолели все этапы, и теперь меренговый рулет достается вам, ну и, конечно, право передать приветы.
2: В первую очередь моей жене, она слушает всегда радио с большим удовольствием.
1: То есть она вас узнала, наверное, сейчас и гордится, что не зря на кухне она все это делает. Супруг где-то там, но все-таки подслушал, заметил, запомнил, и теперь выиграл рулет.
2: Да.
1: И кому еще приветы?
2: Всем слушателям Интер-ФМ.
1: Всем слушателям Интер-ФМ. Большой привет от Александра, от нашего тоже слушателя. Оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.
4: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: If nothing feels right.
1: Новости на Интер-ФМ.
2: В столице Приднестровья 18 часов. Здравствуйте. Министерство госбезопасности заявило об информационных атаках и провокациях со стороны молдавских спецслужб. МГБ пишет, что подконтрольные Кишиневу медиаресурсы дезинформируют и пытаются манипулировать приднестровцами. Задерживают в аэропорту Кишинева и пытаются запугать. Министерство госбезопасности подчеркивает, сообщения в интернете о якобы неизбежной реинтеграции являются провокацией и частью информационного давления. МГБ призывает критически относиться к молдавским пропаганде. К другим темам. В РКБ сегодня провели первую операцию с использованием новой артроскопической стойки. Приобрести ее Приднестровью помогла Россия. Оперировали 34-летнего пациента с повреждением мениска. Операция прошла успешно. Уже через несколько часов пациент начал ходить. Раньше для такого вмешательства нужно было делать разрезы на 15 сантиметров. Сейчас, благодаря новым технологиям, лечение можно выполнить за два небольших прокола, рассказал завотделением смешанной травмы Кристиан Асачий. Главное преимущество нового аппарата – камера с разрешением 4К. Это поможет нашим врачам лечить целый список диагнозов. Заводу «Квинт» исполнилось 129 лет. В день рождения на Балке сегодня открыли новый магазин. Для покупателей к празднику устроили беспроигрышную лотерею. Она будет идти всю неделю. При каждой покупке от 200 рублей покупатель выиграет бутылку «Дивина» или вина. Первые победители были уже сегодня. Продолжаем выпуск. У футбольного клуба «Шериф» новый главный тренер – специалист из Черногории Миодраг Джудович. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Ранее Джудович работал у себя на родине. «Шериф» – это первый зарубежный клуб, который он будет тренировать. Новому тренеру 47 лет. Карьеру он начал 8 лет назад. Как футболист выступал в чемпионатах России, Украины, Казахстана в странах бывшей Югославии. На счету Джудовича 26 матчей за сборную Черногории. Первый матч под его руководством «Желто-черные» проведут в воскресенье против Мелсами. И о погоде на завтра, 10 сентября. Малооблачно и без осадков. Ночью температура составит 12-14 тепла, днем до 31 градуса тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор».

0: Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, всех приветствую на читателя любимой радиостанции. Как и всегда, в этот день недели, в самой серединочке, для того, чтобы напитаться премудростями жизни с детьми, у нас «Мамина школа» и в гостях Олеся Новикова. Олеся, привет.
2: Всем привет, друзья.
1: Итак, что, начался новый учебный год с X7, так сказать, да простят меня все взрослые. И, конечно, вместе с учебным годом не только радости пришли в жизнь родителей и детей, но и в том числе всячески нестандартные доселе ситуации.
2: Хорошо, что ты не сказала, что сложности. Не будем сразу всех запугивать. Действительно,
1: нет, ну какие
2: просто,
1: сложности? Просто незнакомые.
2: Да, появились новые задачи, которые нужно решать. Предлагаю сегодня поговорить о детях, которые перешли в среднюю школу.
1: Так, это пятый класс.
2: Да, у меня просто тоже ребенок в пятый класс перешел. Я сейчас в эту информацию погрузилась, и есть чем поделиться с родителями. Я уверена, что таких родителей много. Причем даже если ваш ребенок уже где-то в шестом классе или перешел в новый класс, эти рекомендации тоже будут для него полезны.
3: Так, а в чем отличие? Вот он ходил 4 года с одними и теми же людьми. Потом просто на класс старше.
2: Классный вопрос ты, Славик, задаешь. В чем отличие? Как минимум ты был в начальной школе, там самый старший уже в четвертом классе, а теперь ты перешел в среднюю школу, и ты тут самый младший.
3: Ага.
2: Ты как минимум ничего не знаешь. Тебе как минимум, ты раньше сидел в одном кабинете, теперь тебе на каждый новый урок надо бежать в другой кабинет. Мой сын уже реально столкнулся с этой проблемой, он уже один раз заблудился, его класс ушел раньше, и он сделал, на самом деле, хотя я не успела ему об этом сказать, очень верную вещь. Он обратился за помощью к взрослому, которого он знает. И вообще, и этот взрослый, естественно, просто помог ему, подсказал, куда идти.
1: Что это был за взрослый?
2: Это был классный руководитель. И это супер правильная стратегия. И вообще, наша задача родительская как раз помочь ребенку найти в школе того самого взрослого, единственного, который может ему помочь, если что-то случится. Понятно, что это не тот взрослый, который там будет его любить как родного. Или тот взрослый, которому надо будет там обязательно рассказывать все какие-то нюансы личной жизни. Но если у тебя в школе какие-то конфликты с одноклассниками, если у тебя, возможно, какие-то там не получается построить отношения с другими педагогами, возможно, ты там чувствуешь тревогу перед контрольной, или ты столкнулся с буллингом, или ты вот потерялся, или что-то потерял, какие-то вещи, или что-то произошло в школе, и ты боишься сказать родителям, или у тебя даже есть ощущение, что вот что-то тебе объясняют, ты ничего не понимаешь, то есть нам нужен вот этот взрослый для того, чтобы в школе появилось ощущение безопасной среды, что да, если у меня что-то пойдет не так, а в школе может что-то пойти не
1: и
2: так,
1: у
2: меня
1: пойдет.
2: Есть
1: секунду,
2: кто-то, да, кому я подойду, по крайней мере, могу об этом сказать. И мы еще должны понимать важный нюанс, что в начальной школе нашего ребенка классный руководитель знал полностью. Он знал, как он реагирует на критику, он знал, там, боится или не боится он отвечать у доски. То есть вот какие-то вот нюансы характера и личности
3: даже
2: ребенка.
3: Даже на что он ответит, а на что нет.
2: То в средней школе, скорее всего, каждый предметник будет знать вашего ребенка только со своей стороны. Допустим, он на биологии болтает, учитель сразу на него ярлык повесил. Болтун там, не слушать, невнимательный. А на математике сидит, молчит там на задней партии, боится, чтобы вы не спросили, скажут, что ничего не понимают. И вот как раз вот хорошо бы, чтобы вот этот взрослый появился для того, чтобы он его тоже немножко со всех его граней узнал, и тогда этому ребенку будет намного легче в школе себя чувствовать.
1: Ну, как меня выбрать такого взрослого?
2: Вот сейчас мы будем говорить. Выбрать не получится, понимаете? Опять же, пятый класс, в чем его проблема? У ребенка появится и должно появиться намного больше самостоятельности, чем было у него в начальной школе. И взять просто на себя задачу прийти в школу, просканировать всех учителей, выбрать того, кто нравится маме, и каким-то образом туда вот отправить ребенка, к сожалению, не получится. Все-таки нам придется довериться с нашему ребенку, но мы можем его направить. Как мы можем это направить? Смотрите, у нас очень часто бывает такое, что вот когда ребенок пошел в школу, мы там все свое внимание на оценке. То есть каждый день он приходит в школу. Что ты сегодня получил? Двойку? Почему ты получил двойку? Что? Это несправедливая двойка. Так, сейчас я позвоню, напишу в вайбер учительнице, сейчас я с ней разберусь. Вот на эти вещи я бы не рекомендовала тратить свои ресурсы. Лучше как раз вот давать ребенку вектор, на какие вещи стоит обратить внимание. Да, мы можем спросить его, тебе нравится твой классный руководитель? Если он скажет да, то мы можем подсказать, что, слушай, если какие-то сложности, обращайся к нему. Но при этом мы должны понимать, что классный руководитель, при том, при всем, что он может быть просто невероятно хорошим человеком, он может быть суперопытным педагогом, но он может просто с вашим ребенком по типу личности, по темпераменту не совпасть. Эмоциональной вот нет связи. И мы не можем вот ожидать от него такой конкретной вот какой-то вот настройки именно на ребенка. Поэтому мы ребенку задаем вопросы. Время от времени, настраивая его вообще вот эти вот антенки, да, душевные, на то, чтобы он, если мама об этом спрашивает, значит, скорее всего, это

0: важно и нужно на это обращать внимание. Слушай, кому бы ты подошел в школе, если бы у тебя возникла проблема? Mm-hmm. Просто вот такой вброс, да? Mm-hmm. Периодически за ужином вместе сидим, спросили, что ответит? Скорее всего, он ответит, не знаю. Но этот вопрос уже вот семечко посадит в голове, что он будет в школе думать, слушай, а действительно, кому бы мне вот было комфортно? То есть, а кто у вас из учителей нормально объясняет? Слушай, а с кем там у вас проще в школе разговаривать? Вот эти вот вопросы. А кто тебя сегодня из взрослых, там, из учителей, может быть, в школе поддержал? И получается, этими вопросами мы выстраиваем карту взрослых для ребенка. У него в голове появляются какие-то вот портреты этих учителей, и в те моменты, когда возникнут какие-то проблемы, у него это что-то маячком замаячит. Кстати, про проблемы я бы тоже хотела поговорить, раз уж мы сегодня с вами говорим про среднюю школу и про то, что ребенок хочет, не хочет, но он должен уже становиться самостоятельным. Потихонечку мы эту самостоятельность отдаем. Желательно, вот я буквально вчера брала интервью у детского психолога, и в субботу выйдет в маминой школе, она говорила о том, что желательно ребенка не макать сразу, как в воду с головой, который не умеет плавать, вот в эту самостоятельность. Mm-hmm. Постепенно отдаем. То есть перестаем там, не знаю, портфель контролировать, там, перестаем сборы в школу в качестве одежды. Да, то есть потихонечку ему отдаем и должны, опять же, держать в голове, что даже тот ребенок, который в четвертом классе уже отлично самостоятельно делал уроки, прекрасно собирал портфели, все у него получалось хорошо, в пятом классе может немножко вот назад.
1: Ну, это частая история, кстати.
0: Да, во-первых, было лето, во-вторых, вот он пришел, на него такая сейчас серьезная эмоциональная нагрузка, и не только эмоциональная, но сейчас пойдет и академическая, потому что много новых предметов добавилось. Поэтому, если немножко скатился, если где-то притормаживает, помогайте, не надо его. Ты что? Ты уже большой, тебе 11 лет, там, а ты до сих пор ничего не можешь. Наоборот, пусть дома вот это будет ощущение того, что здесь мне помогут и поддержат. Так вот, про проблемы я все-таки хочу вернуться. Я бы рекомендовала разделить проблемы на 3 категории. И когда вот эта категория в голове опять же просвечивает, то ты примерно понимаешь, нужна ребенку в этот момент помощь или нет. Так. Вот первый уровень. Это вот из серии «Сам решу». По крайней мере, попытаюсь. Это когда там ты забыл ручку, ты хочешь пересесть на другую парту, хочешь сидеть с другим одноклассником, ты что-то не понял, ты можешь переспросить и сказать, что я не понял. То есть ты там не записал, что задано. То есть вот эти вещи ты решаешь сам. Ты звонишь одноклассникам или подходишь к классному руководителю и формулируешь, и сам пытаешься. Если у тебя вдруг не получается, у тебя есть я, мама, ты ко мне можешь подойти с этим вопросом, я что-то придумаю. Я не решу за тебя, но я тебе подскажу. Дальше, второй уровень проблем. Ты пытаешься решить ее сам, ребенок, но я как родитель тебя поддерживаю. Что это может быть? Допустим, не получается у него договориться с учителем, у него есть какие-то конфликты, опять же, с педагогом или с одноклассниками. Или учитель, возможно, неправильно интерпретирует его поведение, то есть, возможно, воспринимает его, как будто он специально там на зло делает. На самом деле, возможно, у ребенка какие-то особенности есть в развитии. То есть, что в этот момент? Мы ребенку предлагаем, слушай, давай вместе придумаем, чтобы ты мог учителю ответить, а ты уже сам вот это скажешь. Вот, вместе, да, решаем? Опять же, если у него все-таки не получается, мы подключаемся. Но даем ребенку возможность хотя бы попытаться. И третий уровень проблем, когда вмешательство взрослого просто необходимо. И я думаю, вы примерно понимаете, что...
2: Примерно, да.
1: Конечно, да.
0: Это буллинг, это системные унижения, оскорбления, это какое-то вот ощущение небезопасности в школе, дискриминация, физическая агрессия, любые угрозы. Вот тут мы вообще ничего не говорим ребенку. Слушай, запомни вот эти слова, вот тебе шаблон ответа. Попробуй ответить вот так. Нет, вот здесь мы уже включаемся, подключаем других взрослых, подключаем педагога, классного руководителя. Возможно, нужно будет обратиться к директору. То есть тут вы не даете ребенку решать эти проблемы самостоятельно. И вот под финал нашего разговора я бы хотела сказать о том, что если вы вот сейчас нас послушали и поставили перед собой задачу помочь ребенку найти своего взрослого в школе, именно для того, чтобы ему проще было решать эти проблемы.
1: Ну и самой полегче было.
0: Да, и самой в том числе полегче было. Вы должны понимать, что если с первого дня у вас не получится, то есть он пришел там, не знаю, там какое сегодня число, сентября, и не нашел сегодня, это не катастрофа. Вы должны понимать, что на построение отношений, на то, чтобы у ребенка появилось ощущение, что я этому взрослому могу доверять, как минимум нужно время.
2: Ну, да.
0: Поэтому да, вы его направляете, да, вы задаете ему те вопросы, о которых я говорила, да, вы в принципе подсвечиваете, что это было бы классно, потому что, возможно, у ребенка даже мысли нет о том, что взрослым можно обращаться за помощью. И если мы его направляем, поверьте, адаптироваться, когда и в школе есть взрослый, который тебя чуть-чуть поддерживает, и дома у тебя такая гавань безопасности, где ты приходишь...

0: и все свои сложности тоже можешь там дома уже оставить и переварить, адаптация пройдет спокойно, вы вообще не заметите, что там появилась какая-то средняя школа.
1: Ну, класс. Ну, слушайте, тут еще главное родителям следить за собой, в том числе, потому что от ребенка мы можем требовать чего угодно, а сами при этом не исполнять простых каких-то
2: вещей. Вести себя как
1: вещей.
2: Дети, да?
1: Да. Поэтому будем надеяться, что разговор этот был полезным. Олеся, спасибо еще разочек. Ждем тебя в следующую среду обязательно.
2: Ну и напомним о том, что в субботу на телеканале ТСВ в 9 часов утра «Мамина школа» также будут обсуждаться вопросы, подсвеченные сегодня, будут обсуждаться с психологом. Так что, друзья, девчонки и мальчишки, а также их родители, суббота, 9 утра, телеканал ТСВ. Олеся, спасибо.
0: Всем пока, друзья.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Короче, стрижку.
1: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
5: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
6: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
8: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе, 7 часов вечера. Здравствуйте, в эфире новости. Протест Кишинева из-за избирательных участков в Приднестровье противоречит обязательствам, взятым Молдовой как государством-членом ОБСЕ. Так, российский посол Олег Озеров прокомментировал позицию молдавских властей. Они считают открытие участков в Приднестровье недружественным шагом. Принцип ОБСЕ – создавать условия, чтобы обеспечить избирательные права граждан, проживающих в странах-членах ОБСЕ, напомнил Озеров. Молдова нарушает этот принцип. Дипломат подчеркнул, России очень важно, что жители Приднестровья активно участвуют в выборах, проявляют свою гражданскую волю. 20 сентября в республике будут открыты избирательные участки во всех городах. К другим темам. Верховный Совет последнее пленарное заседание первой сессии проведет 16 сентября. Дату определил Президиум парламента. Согласно нормам Конституции, во время действия режима ЧП в экономике депутаты работали без перерыва между сессиями. При этом по регламенту в течение года Верховный Совет созывается на две сессии. 12 сентября действие чрезвычайного экономического положения прекращается, поэтому нужно вернуться к обычному порядку организации работы Верховного Совета, подчеркнула спикер Татьяна Залевская. Дату открытия второй сессии Президиум определит на одном из ближайших заседаний. Вниманию водителей, в Бендерах до 28 сентября на пересечении улиц Старого и Железнодорожной частично ограничено движение. Проводится ремонт участка теплотрассы. Еще один боеприпас времен Великой Отечественной найден в обмелевшем Днестре. Гранату обнаружила жительница Тирасполя во время велосипедной прогулки вдоль берега. Предмет со следами коррозии лежал в воде вблизи паромной переправы. О находке женщина сразу сообщила в милицию. Назначена экспертиза. В конце августа немецкую противотанковую мину времен войны в обмелевшем Днестре нашел житель Бендер. И о погоде на завтра. Малооблачно и без осадков. Ночью температура 12-14 тепла, днем до 31 градуса. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте «Карате ПМР» «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Подарок бендерчанам! Обои мечты, новинки, широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20, телефон или вайбер 3 7 2 11.

0: 83.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
5: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-13.

0: февраля.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: скидка. Подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищный буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе, 8 вечера. Здравствуйте. Министерство госбезопасности заявило об информационных атаках и провокациях со стороны молдавских спецслужб. МГБ пишет, что подконтрольные Кишиневу медиаресурсы дезинформируют и пытаются манипулировать приднестровцами. Задерживают в аэропорту Кишинева и пытаются запугать. Министерство госбезопасности подчеркивает, сообщения в интернете о якобы неизбежной реинтеграции являются провокацией и частью информационного давления. МГБ призывает критически относиться к молдавской пропаганде. Очередная попытка Кишинева оправдать экономическое давление на Приднестровье. Так депутат Верховного Совета Виталий Калин охарактеризовал высказывание молдавского переговорщика Киверя. Он, напомним, заявил о миллионах леев, которые Молдова якобы тратит на пенсии, образование и медицину для приднестровцев. Молдова финансирует только подконтрольные себе учреждения. К примеру, румынские школы. Их 6, напомнил Калин. Приднестровцы же водят детей в местные школы, детсады, лечатся в больницах, которые содержат наш бюджет. НДС и акцизы, введенные Молдовой для приднестровских предприятий, лишают наш бюджет средств на соцвыплаты, подчеркнул парламентарий. Продолжаем выпуск. У футбольного клуба «Шериф» новый главный тренер – специалист из Черногории Миодраг Джудович. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Ранее Джудович работал у себя на родине. «Шериф» – это первый зарубежный клуб, который он будет тренировать. Новому тренеру 47 лет. Карьеру он начал 8 лет назад. Как футболист выступал в чемпионатах России, Украины, Казахстана в странах бывшей Югославии. На счету Джудовича 26 матчей за сборную Черногории. Первый матч под его руководством «желто-черные» проведут в воскресенье против Мелсами. И еще «Шериф» сыграет с клубом из самого большого села в Европе. В сопернике в Кубке Молдавии ему достался Кангас из Гагаузии. Село Кангас попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое село на континенте. Матч пройдет в Тирасполе в конце октября. Напомним, «Шериф» – действующий победитель Кубка Молдавии. И в конце выпуска о погоде. Завтра малооблачно и без осадков. Ночью температура 12-14, тепла, днем до плюс 31. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юность 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
5: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
6: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%.

0: 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

не спит. На Интер-ФМ.